Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов, в течение дня 22-24 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Я пропала, а в тот цвет макалон несет для тебя. С чего ты взял, что твоя?

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
4: Ай!

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Баранович FM.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС. Код 029. 791 77 23.
3: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встречаемся.

Одолжила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь, и какие еще тебе надо от нищего почести?

вечность заперти, лишь бы касаться твоих рук на непротоптанном пути, полвека отпустить, найти мне, как из камня твоего,

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 22-24 тепла.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 тепла. Вечером 19-21. Ночью ожидается 14-16 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Повзли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 тепла. Вечером 19-21. Ночью ожидается 14-16 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 тепла. Вечером 19-21. Ночью ожидается 14-16 градусов со знаком «плюс».

Облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волне 100.0 FM. С вами Саша Чайка. И нас ждут 2 часа полные удивительных открытий и веселых разговоров. Так что готовимся к незабываемому радиопутешествию. Начнем с рассуждения на тему витаминов для души. Ведь иногда нам нужно не только есть морковку, но и послушать что-то, что поднимет настроение. Затем перейдем к фактам про лягушек, которые, как и мы, любят прыгать в жизнь с оптимизмом, даже если иногда приземляются в душу. А после этого узнаем, почему дельфины — это не только милые создания, но и настоящие мастера общения, которые могли бы вести собственное ток-шоу. Обсудим фильм «Человек-паук», который учит нас тому, что с великой силой приходит не только великая ответственность, но и возможность впечатлить свою возлюбленную на свидании. И, наконец, поделимся новостью о том, как благодаря зоне сверхнизких выбросов лондонские школьники стали больше гулять, ведь иногда прогулка – это лучший способ сбежать от домашних заданий. Буквально через пару минуток я к вам вернусь, а пока наслаждаемся треком и помним, жизнь – это как хорошая музыка.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая способна поднять настроение даже в самый серый день. Заглянем в мир, где каждый может найти свою порцию счастья и вдохновения. Готовимся к интересным открытиям, которые сделают нашу жизнь ярче. А сейчас поговорим подробнее о том, как простые вещи могут стать настоящими источниками счастья и энергии для каждого из нас. Витамины для души – это как невидимые супергерои, которые спасают нас от серых будней. Вот, например, удивительно, как простая улыбка может изменить атмосферу в комнате. Это как волшебная палочка. Раз, и все вокруг начинает светиться. А что насчет хорошей музыки? Она как надежный друг, который всегда под рукой и готов поддержать в трудную минуту. Включили любимую песню, и вот уже танцуем, как будто никто не смотрит, даже если соседи начали стучать по батареям в такт. Не забываем про книги. Они могут перенести нас в другие миры, где драконы летают, а принцы спасают принцесс. Чтение – это как путешествие без чемоданов и очередей в аэропорту. И, конечно, общение с близкими – это настоящая доходка. Правда, достаточно просто посидеть с другом и обсудить, кто из нас лучше готовит. Хотя, если честно, я всегда знал, что моя кулинария – это отдельный жанр искусства, где главная цель – не сжечь кухню. А как насчет прогулки на свежем воздухе? Настоящая зарядка для души. Вышли на улицу, вдохнули полной грудью, и вдруг понимаем, что жизнь прекрасна, даже если вдруг не хватило времени на утренний чай. Помним и про хобби. Это как тайное оружие, которое помогает нам забыть о повседневной суете. Рисование, вязание или даже коллекционирование марок – все это может стать настоящим источником вдохновения и радости. И, конечно, общение с друзьями – тоже тот еще витаминный коктейль. Порой достаточно просто встретиться и обсудить, кто из нас лучше танцует на свадьбах. Хотя, если честно, я всегда считал, что мои танцы – это отдельный вид искусства, который требует особого подхода. А что если каждый день начинать с маленького ритуала счастья? Например, с того, чтобы записать три вещи, за которые мы благодарны. Или, может быть, устроить утренний танец под любимую музыку, чтобы разбудить не только тело, но и настроение. В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы не пытаться делать ее каждый день немного ярче. Витамин для души можно найти повсюду. В улыбках, музыке и даже в танцах под дождем. Главное, не забывать их принимать каждый день, чтобы жизнь была яркой и насыщенной. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас танцевать, даже если мы до сих пор находимся в пижаме. Пусть музыка станет нашим личным источником вдохновения, наполняя душу энергией. И помню, счастье – это не конечная цель, а путь, который мы выбираем каждый день.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о необычных существах, которые могут удивить нас своими способностями, словно настоящие мастера маскировки. Они могут менять свой облик в зависимости от окружающей среды, словно супергерои, подстраивающиеся под ситуацию. Эти маленькие волшебники природы способны удивлять не только своим внешним видом, но и тем, как они взаимодействуют с окружающим миром. А знали ли вы, что у некоторых лягушек кожа может менять цвет в зависимости от температуры? И вот одна лягушка, оказавшись на жарком солнце, вдруг стала ярко-зеленой и уже думает: «Да, с такими особенностями вряд ли получится поиграть с друзьями в прятки». Или вот другая лягушка, почувствовав жару, вдруг стала ярко-желтой и с ухмылкой заметила: «Ну вот, теперь я точно выгляжу как банан, который забыл нанести солнцезащитный крем». А что если лягушки меняют цвет, чтобы подстроиться под настроение окружающих? И вот уже одна лягушка, увидев своих друзей в ярких костюмах, вдруг стала фиолетовой и с ухмылкой сказала: «Вот теперь я как будто пришла на карнавальную вечеринку, но не на обычный лягушачий сбор». Или что если лягушки меняют цвет, чтобы подстроиться под погоду? И вот другая лягушка, увидев, что на улице пошел дождь, вдруг стала серой и дует: «А вот теперь я выгляжу как идеальный дождевик, только без капюшона». Оказывается, даже лягушки умеют менять цвет в зависимости от температуры. Это, наверное, их способ оставаться модными в любой ситуации. Так что, если вдруг станет грустно, просто вспоминаем, что всегда можно переодеться и добавить ярких красок в свою жизнь. А вот в мире животных есть и другие удивительные способности, которые помогают им общаться с нами. Некоторые из них могут не только понимать наши команды, но и выполнять их с такой грацией, что нам остается только позавидовать. А знали ли вы, что у дельфинов есть способность понимать человеческие команды? И вот уже один дельфин, услышав команду «прыжок», вместо этого начинает делать сальто и с ухмылкой говорит: «Ну я ж не просто дельфин, я настоящий артист». Или вот другой дельфин, услышав команду «где мяч», вместо этого вынырнул из воды в шляпе и сказал: «Хоть ты и не мяч, но, по крайней мере, я готов к пляжной вечеринке». А что если дельфины лучше нас знают свои трудовые права? И вот один тренер, придя к дельфину подтачивать команды, слышит в ответ: «Чувак, это у тебя рабочая неделя, у меня месяц отпуска». Или что если дельфины на самом деле сами оценивают качество человеческих команд? И вот один дельфин после очередного прыжка говорит своему тренеру: «Ну, эту команду ты дал на двоечку. Давай попробуем еще раз, но на этот раз большим энтузиазмом, и хорошо». Кажется, дельфины не только понимают нас, но и отлично будет шутить, что делает их настоящими комиками подводного мира. Так что, возможно, стоит почаще обращаться к ним за советом, когда нам нужно поднять настроение. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как однажды осьминог решил открыть собственный салон красоты для морских обитателей. Он предлагает услуги по укладке щупалец и маникюру ракушек. Не пропустите, это будет настоящая подводная фигура.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 тепла. Вечером 19-21. Ночью ожидается 14-16 градусов со знаком «плюс».

Drum. Приключения в мире фантазий. Когда мы смотрим на звезды, иногда кажется, что они могут стать свидетелями невероятных событий. К примеру, того, как один известный супергерой мчится по улицам большого города, спасая людей от злодеев и пытаясь разобраться в своих чувствах к девушке, которая часто оказывается в опасности. А сейчас запасаемся паутинкой, ведь мы погружаемся в мир, где наш герой сражается со злом и ищет свое место в жизни, спасая родной город. Человек-паук за авторством Стэна Ли и Стива Дитка. Представим, что мы обычный парень по имени Питер Паркер, который в один прекрасный день получает суперспособности после укуса радиоактивного паука. Это как если бы мы однажды проснулись и обнаружили, что наш завтрак теперь может летать. Не очень удобно, но согласимся, удивляет. Питер, конечно, сталкивается с типичными подростковыми проблемами. Учеба, отношения с девушками и, конечно же, необходимость спасать мир злодеев, которые, как правило, не слишком заботятся о том, что у Питера вообще-то есть свои дела. И вот он мчится по крышам Нью-Йорка, пролетая мимо небоскребов, как будто это его личный спортзал, только без абонемента. А когда дело доходит до отношений с Мэри Джейн, это больше похоже на попытки одновременно готовить ужин и танцевать. Всегда есть риск с чем-то не справиться. И, конечно, не забываем о дяде Бене, чьи мудрые слова звучат как идеальный совет для любого, кто когда-либо пытался справиться с жизненными трудностями. А что если бы Питер решил использовать свои способности не только для спасения мира, но и для того, чтобы стать звездой до интернета. Представим, как он записывает видео, где показывает свои трюки на паутине, а заодно делится советами по борьбе с подростковыми проблемами. Как справиться с экзаменами, когда за тобой гонится доктор Осьминог. Это было бы весело. Вместо обычных влогов мы бы увидели паучка, который учит нас, как делать идеальные селфи на фоне небоскребов. Даже если у кого-то из нас вдруг нет суперспособностей, всегда можно быть героем в своей жизни и помнить, что с великой силой приходит и великая ответственность. И, возможно, немного паутины на одежде. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас почувствовать себя настоящими супергероями, готовыми к любым приключениям. Пусть музыка вдохновит нас на подвиги, даже если они заключаются в том, чтобы просто улыбнуться. И помним, иногда для того, чтобы стать героем, достаточно просто быть собой и не бояться причинять добро.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хотите служить закону и государству? Баранычский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Недалеко нас поджидают не менее горячие новости из Лондона, где школьники стали больше гулять благодаря кое-каким новым правилам. Это не просто прогулки, а целая революция на улицах города. А сейчас поговорим подробнее о том, как новые правила в Лондоне вдохновили детей на активный отдых и сделали прогулки настоящим удовольствием. Согласно новому исследованию, школьники, живущие в зоне сверхнизких выбросов, стали больше гулять и кататься на велосипедах. Они с радостью покидают свои классы, чтобы насладиться свежим воздухом, а не сидят в коробках, как их сверстники за пределами этой самой зоны. Это не просто прогулки, настоящее новшество на улицах города, где вместо машин теперь царит велосипедный дух. Исследование проводилось Кембриджским университетом, кто бы сомневался, и похожие результаты радуют. 40% детей, которые раньше добирались до школы на машине, теперь выбирают пешие прогулки или велосипеды. Это как будто бы они нашли секретный способ сбежать от домашних заданий, и это не может не радовать. Что касается здоровья, то, как говорит доктор Кристина Сяо, это не просто шаг к улучшению физической активности, но и к снижению загрязнения воздуха, которое влияет на здоровье детей. Так что можем поддержать эту инициативу и гулять больше, ведь свежий воздух – это не только полезно, но и приятно. А что если бы вместо уроков по математике вводили занятия по поиску идеальных мест для пикников? Представим, как учителя с картами в руках ведут детей по самым живописным маршрутам. Возможно, вскоре у нас появится новая профессия – гуляющий педагог. Кажется, прогулки становятся новым предметом в школе. И кто знает, может, скоро мы увидим олимпийские игры по бегу из класса на свежий воздух. Главное, чтобы учителя не начали ставить оценки за скорость и стиль бега. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нам настроение и, возможно, вдохновит на прогулку на свежем воздухе. Пусть музыка станет нашим лучшим спутником на пути к здоровью. И помним, движение – это жизнь, а жизнь – это возможность прокатиться на велосипеде в свете

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 тепла. Вечером 19-21. Ночью ожидается 14-16 градусов со знаком «плюс».

Воображение. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая касается того, как маленькие шаги могут привести к большим переменам в жизни. Затронем то, как позитивные изменения влияют на наше восприятие мира и окружающих. Готовимся к интересным примерам и вдохновляющим историям. А сейчас поговорим подробнее о том, как даже самые незначительные изменения могут стать началом чего-то грандиозного. Мне так кажется, что жизнь – это большой пазл, и мы пытаемся найти правильные кусочки, чтобы собрать картину. Вот, например, решаем встать на утреннюю пробежку. Сначала тяжело, как будто пытаемся поднять слона, но потом, через пару недель, мы уже бежим как ветер и чувствуем себя супергероем. Или решаем заняться йогой. Сначала думаем, что это просто растяжка, но вскоре понимаем, что это настоящая борьба с собственным телом. И каждый раз, когда пытаемся встать в позу дерева, тело напоминает нам, что оно скорее в позе мешка с картошкой. Но в этом есть своя прелесть. Каждый шаг к позитивным изменениям – это как маленький подарок самому себе. И даже если мы не всегда достигаем идеала, важно помнить, что процесс – это тоже часть удовольствия. Вот еще пример. Решаем мы начать учить новый язык. Первые уроки похожи на попытку объяснить коту, как работать на компьютере. Но со временем даже соседи начинают думать, что у нас в квартире завелся новый друг. Так что смелее делаем маленькие шаги, они могут привести к большим переменам. И, возможно, однажды мы обнаружим, что стали тем человеком, о котором всегда мечтали. А что если мы начнем с простого? Например, с легкой утренней зарядки или улыбки прохожему. Это может показаться мелочью, но такие маленькие шаги способны создать целую волну позитива вокруг нас. Даже один такой поступок может вдохновить кого-то еще на что-то подбадривающее. И кто знает, может именно наше настроение станет началом чего-то грандиозного, ведь даже самый маленький шаг может привести к большому успеху, как, например, попытка не забыть, где оставил сегодня ключи от квартиры. Позитивные изменения – это как зарядка для души. Чем больше делаем, тем легче становится. Так что вместе прокачиваем наше настроение и делаем этот мир чуть ярче. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и вдохновит на новое свершение. Пусть музыка станет нашим личным тренером в мире изменений к лучшему. И помним, даже самые маленькие радости могут стать основой для больших перемен.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о необычных обитателях подводного мира, которые могут осветить самые темные глубины. Эти загадочные создания обладают уникальной способностью, которая не только привлекает внимание, но и помогает им выживать в непростых условиях. Это всяко удивительным открытием, которое сделает нас настоящими знатоками морских тайн. Что у некоторых видов рыб есть способность светиться в темноте благодаря биолюминесценции. И вот уже один рыб во время романтического ужина говорит своей избраннице: «Не переживай, я не забыл свечи, но они нам сегодня не понадобятся». Или вот один моряк, увидев такую светящуюся рыбу, воскликнул: «Вот оно! Теперь я знаю, как выглядит идеальная лампочка для моего планируемого подводного ресторана». То есть, если бы мы могли светиться в темноте, как некоторые рыбы. И вот уже один парень, светясь, заходит в ресторан и сразу предупреждает: «Не пугайтесь, это не блеск моей улыбки, это просто моя яркая личность». Или вот другой парень, пытаясь найти второй носок в темноте, произносит, светясь: «Вот он, наконец-то я нашел тебя, моя прелесть». Иногда кажется, что в темноте мы все можем стать немного светлее, как эти удивительные рыбы. Так что смелее сияем от радости или от хорошего настроения. Но рыба не единственная, что может осветить нашу жизнь. Как было бы весело, если бы мы тоже могли наряжаться в яркие костюмы и светиться на праздниках, словно подводные обитатели. В некоторых странах это уже стало настоящей традицией, там не

0: только рыбы, но и люди умеют зажигать. А знали ли вы, что в Швеции существует традиция празднования в костюмах животных? И вот уже один человек в костюме слона пытается выйти из здания и говорит:
1: «Извините, хоть у меня отличный слух, но, похоже, у меня проблемы с пространственным восприятием».
0: Или вот другой парень в костюме медведя пытается пройти в кафе и произносит:
2: «Я не голоден, просто пришел проверить, есть ли у вас мед. И, пожалуйста, только не говорите мне, что его у вас нет».
0: А что если бы у нас тоже была традиция празднования в костюмах животных? И вот уже один дрессировщик в костюме собаки приходит на тренировку и говорит:
1: «Извините за опоздание, я просто не мог пройти мимо парка. Там были такие классные палки».
0: Или вот один офисный работник в костюме панды приходит на вечеринку и оправдывается:
1: «Ну да, задержался, просто пришлось всем, кто шел навстречу, позволить себя обнять».
0: Кажется, праздники в костюмах животных – это не только весело, но и отличный способ показать свою креативность. Кто знает, может, в следующий раз мы увидим настоящее животное шоу с конкурсами на лучший наряд. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как один хомяк стал экспертом по фитнесу и запустил собственный онлайн-курс по бегу на колесе. Его тренировки оказались настолько популярными, что даже кошки начали записываться на занятия. Не пропустите, это будет настоящая фитнес-революция в мире домашних животных.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 тепла. Вечером 19-21. Ночью ожидается 14-16 градусов со знаком «плюс».

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. А как быстро летит время, когда мы находимся в компании загадочного миллионера из одной известной книги, который устраивает вечеринки в своем роскошном особняке, мечтая о любви, которая, увы, потеряна. И это все в мире, где зеленый свет манит, а старые друзья могут стать врагами. А сейчас запускаемся вдохновением, ведь мы погружаемся в мир вечеринок, тайн и неосуществимых мечт, где любовь и дружба сталкиваются в вихре судьбы. Великий Гэтсби Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Это история о загадочном миллионере Джея Гэтсби, который устраивает шикарные вечеринки, чтобы привлечь внимание своей утраченной любви Дейзи Бьюкинен. Представим, фейерверки, музыка, танцы, а за всем этим скрывается мечта, которая, как и многие из наших, оказывается недосягаемой. Гэтсби — это не просто богатство, это символ надежды, который, к сожалению, часто сталкивается с реальностью. А Дейзи, как и Тина Муза, кажется такой недоступной, будто она сама — это тот зеленый свет на другом берегу. И, конечно, не забываем о Нике Карауэ, который, как добрый сосед, наблюдает за всем этим с легкой иронией, ведь он прекрасно понимает, что за блеском скрывается нечто большее. Так что помним, что иногда за яркими огнями скрываются самые глубокие чувства и мечты, которые могут привести к неожиданным поворотам судьбы. А что если бы Гэтсби вместо вечеринок решил открыть школу по организации идеальных свиданий? Представим, как он бы учил своих студентов, как правильно заказывать напитки и выбирать идеальный зеленый свет для романтического ужина. И, конечно, не забываем о том, что в каждой любви есть своя доля риска, ведь иногда даже самый шикарный вечер может закончиться неожиданным поворотом. Так и живем, мечтаем о зеленом свете, а иногда просто не можем найти свои ключи от квартиры. Главное, чтобы в нашем мире не было недостатка в вечеринках и неожиданных приятных поворотах судьбы. А сейчас приглашаю насладиться треком, который заставит нас почувствовать себя на вечеринке у Гэтсби, где каждый аккорд дополняет атмосферу волшебством и надеждой. Пусть музыка унесет нас в мир вдохновения, где все возможно. И помним, иногда, чтобы достичь своей мечты, нужно просто открыть дверь и войти в новую эру.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Время летит, и пока мы наслаждаемся каждым моментом, ученые уже задумываются о будущем нашей планеты. Они предлагают создать кое-что, кое-где, чтобы сохранить разнообразие жизни Земли на случай, если нам понадобится запасной вариант. А сейчас поговорим подробнее о том, как ученые планируют сохранить наше биологическое разнообразие, чтобы оно не потерялось в бескрайних просторах времени. Ученые решили, что если мы не можем сохранить биоразнообразие на Земле, то почему бы не отправить его на Луну? Представим, криоконсервированные клетки животных, которые будут храниться на темной стороне Луны, как будто они на вечной вечеринке в космосе, где нет ни солнечного света, ни забот. Идея, конечно, амбициозная, но, как говорит Джон Бишоф, это своего рода страховка для нашей планеты. Если что-то пойдет не так, всегда можно будет сказать: не переживайте, у нас есть запасной вариант на Луне. А если серьезно, то это действительно вдохновляющая инициатива, который показывает, что даже в самые трудные времена мы можем найти креативные решения для защиты нашего мира. Так что надеемся, что однажды мы сможем не только сохранить, но и вернуть к жизни исчезнувшие виды, как будто они вернулись с космического отпуска. А что если мы сможем объединить усилия и создать не только лунное хранилище, но и настоящую команду супергероев, которые будут защищать виды прямо здесь, на Земле? Представим, экологические авантюристы, которые спасают исчезающие виды, как будто это их личная миссия. И, возможно, в будущем у нас будет не только биобанк на Луне, но и настоящая экосистема супергероев, готовых прийти на помощь. Пока ученые мечтают о лунных биобанках, мы все еще пытаемся понять, как же правильно поливать цветы. Главное, чтобы у нас всегда была возможность улыбаться и заботиться о нашем общем доме, планете Земля. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит задуматься о том, как важно беречь нашу природу, даже если она находится на Луне. Музыка, как и биобанк, может стать связующим звеном между нами и будущими поколениями. И помним, несмотря на грандиозные космические проекты, настоящая ценность сейчас находится на Земле в нашем умении заботиться друг о друге.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Что, друзья, вот и подошли к концу наши 2 часа эфира. И как быстро пролетело время за обсуждением таких интересных тем. Мы говорили о позитивных изменениях, которые могут произойти, если мы просто решим улыбнуться прохожему, ну или хотя бы себе в зеркале. И, возможно, даже светящиеся рыбы позавидуют нашему блеску. Затем мы узнали о шведской традиции празднования в костюмах животных и задумались, не стоит ли нам надеть костюм пингвина на следующую вечеринку, чтобы не выглядеть скучно среди всех этих котов да бегемотов. Обсудили великого Гэтсби Фрэнсиса Скотта Фиджеральда и поняли, что даже в 1920-х годах люди знали, как устраивать настоящие вечеринки, невозможно, нам стоит взять у них пару уроков. И, наконец, новость о том, что ученые предлагают сохранить биобанк планеты на Луне, заставила нас задуматься, а не стоит ли нам тоже отправить туда пару запасных носков на всякий случай. Вот и настало время прощаться, друзья. С вами был Саш Чайка. Наслаждаемся прощальным треком на волне 100.0. И помним, смех — это один из лучших способов сэкономить на психотерапевте.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 тепла. Вечером 19-21. Ночью ожидается 14-16 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Реклама.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядная устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу улица Ленина.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 тепла. Вечером 19-21. Ночью ожидается 14-16 градусов со знаком «плюс».

На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 208-264-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.
1: Партнер программы «Нашей песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
2: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
3: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня после небольшой паузы мы возвращаемся в классический формат, чтобы поговорить про новинки инди-музыки, анонсировать новые пластинки, держать руку на пульсе событий, остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина, какие-то вещи проговорить, артикулировать, а каких-то тактично умолчать. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше.

The Covasets, молодая манчестерская команда, за которой мы давно и внимательно следим, и, наконец, получили дебютный альбом коллектива, где можно оценить музыкальные решения и, в принципе, спектр возможностей группы. Он довольно ограничен, но органичен. Прошу прощения за невынужденную игру слов. Идем дальше. The Temper Trap.

0: Барановичи FM. Наше радио. Открытие.
1: Уитни – известная американская группа, которая не совсем подпадает под критерии рубрики, но каждый раз их словно открываешь заново, потом воспоминания стираются, и какой-нибудь новый сингл, или в нашем случае юбилейное переиздание старой пластинки, становится откровением. Хочется слушать больше и чаще, и вообще не совсем понимаешь, как Уитни все время мелькают в прессе. Они совершенно не подходят под образ современных рок-звезд. К счастью, затмение длится недолго, и мы снова все послушали и забыли.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы вернулись в классический формат, чтобы говорить исключительно про новинки, делать анонсы, вносить наиболее интересные релизы в цифровой календарь. Жить жизнь в удовольствие, тратить время. Как ни крути, информационная лента нет-нет и подбросит какие-то хорошо знакомые имена из старых знакомцев.

Блок Пати – легендарная английская группа, которая в какой-то момент времени стала лицом современной инди-рок-музыки, потом ушла в эксперименты и вынуждена была отдать корону кому-то еще. Из таких рассуждений хорошо бы сложить отдельный выпуск с конкретными примерами. Идем дальше к Гинзу.

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: Remember the Humans – шестой студийный альбом дискографии знаменитой канадской супергруппы Broken Social Scene, в которой играют 100-500 талантливых человек, и собрать их вместе в студии – задача нетривиальная. Поэтому релизы выходят редко, но метко. В частности, этой пластинке пришлось ждать 9 лет. При этом с годами Broken Social Scene не особенно меняются. Они исследуют границы инди-рок-музыки, заходят в арт-рок или в смежные жанры, много экспериментируют, без проблем делят вокальные партии между собой

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, считает шаги, пытается вернуться в рабочий режим, и пока не очень-то получается.

The Strokes, знаменитая американская группа, одно из самых громких возвращений последнего времени. Ждем новый студийный альбом коллектива, чтобы бесследно исчезнуть на пару недель. Ну и по другую сторону океана кто-то все норовит вернуться из небытия в качестве примера Mystery Jets.

0: Ульяновичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Когда ты стареешь, начинают ли мысли о прошлом прогонять сегодняшние? Или ты все утрачиваешь? Детство, ненавистных врагов, друзей. Тед Уильямс. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Tower.

Осталось сделать последний шаг. Modest Mouse в своем классическом воплощении. Большая редкость. Пользуйтесь. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

19 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

20 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: stop lying.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше без дороги, и компас не

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

22 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

выбираю тебя, навод коли ты стратил опошню мету. Выбираю, коли отшиваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и зном запалю огонь у твоих в очах.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: народа.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 17-21 градус. В течение дня 26-28 тепла.